0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Как известно, употреблять хлеб и хлебобулочные изделия перед сном нежелательно. А вот поговорить о хлебе на ночь глядя нам поможет звуковая страница журнала «Кругозор». Запись 1979 года.
1: Я считаю, хлеб является главным видом энергии в жизни страны. Ведь без хлеба, без крошки хлеба не повернет ни один винтик ни на каком заводе, ни шестеренка. Поэтому это главный вид энергии.
2: Главный вид энергии. Так образно назвать хлеб мог только Терентий Семенович Мальцев, полевод Зауральского колхоза «Заветы Ленина», народный академик. Одно перечисление его званий и наград заставляет задуматься каждого. Дважды герой социалистического труда, лауреат государственной премии, 5 орденов Ленина, большая золотая медаль Мичурина, премия академика Вильямса. И все это за верность крестьянскому делу, за особую приверженность земле.
1: Меня зовут Терентий. Теперь таких имен никому не дают. Да, иногда и скажут. У вас имя-то старое, немодное, некрасивое такое, знаете. Ну, не имя человека-то красит, а дела человеческие. Да. А вот когда Леонид Ильич назвал мое имя, да так вежливо, Терентий Семенович, мне показалось, что в это время все присутствующие в зале на меня стали смотреть.
2: За многие десятилетия работы плотно исходил Терентий Семенович поля родного хозяйства. И не найдется, наверное, и метра на огромных колхозных угодьях, где бы Мальцев не ощупал руками теплую землю.
0: Дорогие друзья, мы напоминаем, что в эфире рубрика «В помощь засыпающему» по материалам журнала «Кругозор». Запись 1979 года.
2: Удивляясь ее щедрости, размышляя о нравственной красоте труда хлебороба, о тех, кто должен унаследовать эту любовь к земле.
1: Сейчас ведь говорят, что вот как-то любовь прибить молодежи, чтобы любили землю. Агрономы даже. Земля в своем роде любовница, знаете. И любовница такая, что ее не обманешь. У людей бывает, значит, юноша ее говорит, что люблю, люблю. А на душе совсем другое. А она его не разгадывает. А земельку так не обманешь. Она, знаете ли, чувствует. Искренне ее любит тот, кто ее обрабатывает. Или он обманывает ее. А обман она, знаете ли, это обман она платит.
2: Свою 81-ю весну встретил Терентий Семенович, как обычно, в полях, с которых началось его признание. И с кем бы ни встречался Мальцев, что бы ни делал, мысли его всегда направлены к маленькому пшеничному зернышку, к хлебу, который он растит всю свою долгую жизнь.
1: Труд разный бывает. Есть труд и труд. Но мне почему-то было охота трудиться, и до сих пор охота. Вот теперь говорят, что, значит, вот, ну, отдыхать надо по-другому. Честно скажу, что я в отпуске ни разу не бывал. На курорте не бывал. Причина одна, что некогда все. Все некогда. Меня вот удивляет даже, как это жить, не работать. Мне кажется, раз не работать, то уж и не жить.
0: Это была рубрика «В помощь засыпающим». Спокойного вам сна!

0: отовсюду.
1: Мысль дня.
2: Кукиш – это кулак, сменивший силовые методы на экономические методы.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: make the waves upon my ocean steam. На радио Чапльдук старые новости всегда актуальны.
1: На радио Чапльдук новости не стареют.
2: Как бы ньюз на радио Чапльдук.
3: Здравствуйте, в эфире на свою голову ведущий Эдди Басанец, и я здорово познакомлю вас с выпуском новостей. Известный актер Жерар Депардье прописался на свою голову в Саранске. Все происходило в Мордовском государственном национальном театре. Представители миграционной службы на свою голову присутствовали, и при большом количестве народу штамп здорово был поставлен. Депардье на свою голову получил прописку в доме номер один по улице Демократическая в центральной части Саранска. Это квартира друга актера, директор Госфильмофонда России. То есть он прописал его здорово к себе. В течение 4 дней Депардье планирует на свою голову изучать Мордовию. Кроме того, артист собирается сдуру открыть здесь, в Саранске, небольшой ресторан. Депардье подчеркнул, что хочет выучить на свою голову русский язык, очень тонкий и глубокий. По словам актера, он желает прочитать литературные произведения русских классиков на свою голову в оригинале. Знаменитый француз не исключил, что сдуру займется в республике бизнесом и, возможно, найдет в Мордовии не только дом, но и на свою голову вторую половину. В студии «Сдуру» был ведущий Эдди Басанец. До новых встреч на радио Чапльдук на вашу голову. Remember the old United Tears, when things were so complicated. I wish I could go over there again, and everything couldn't be the same. I've got a ticket to the moon.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипыльдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипыльдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипыльдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Арбитр неоновый глагола, возбухни чистым пузырем, влекомый сквозняком эола, взмывай, авророй озарен. И под косыми небесами, усами задевая зыбь, ты, избегая описания и огибая распространение,

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.
2: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: листая страницы классики.
1: Антон Павлович Чехов. Ванька. Отрывок.
2: Милый дедушка Константин Макарыч, и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни мамки, только ты у меня один остался. А вчера мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волоса на двор и отчесал шпандером за то, что я качал их него ребятенка в любке и по-нечестный заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку. А я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тикать. Под мастером надо мной насмехаться посылают.
1: Прозвучал отрывок из рассказа Антона Павловича Чехова «Ванька» в исполнении студента филологического факультета Воронежского университета Бохонго Я.
2: Я буду тебе табак тереть.

Like I showed you.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

Следующей песней радио Чипльдук от всей души хочет поздравить продавца хот-догов Джулиана Джексона, 35 лет простоявшего на углу 5-й авеню и Бродвея и продавшего сегодня свой миллионный хот-дог.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Быстро замороженные девочки. Угостить трех девочек 20 порциями мороженого сразу. Когда съедят, дать еще 7 порций. Как только фаршированные мороженым девочки заледенеют, надеть рукавицы и осторожно, взяв за ноги звякающих девочек, сунуть в морозильник. В жаркий летний день нет ничего приятней твердой, холодной девочки. Быстро замороженные девочки.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

0: Как показывает статистика, благодаря усилиям ученых-биологов,
1: медиков и фармацевтов,
0: продолжительность жизни человека непрерывно увеличивается. Однако,
1: процент смертельных исходов снизить пока почему-то не удается.
0: Задумайся!

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

would innocent do? That's the kind of thing that would do for... Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: Для пескострюйщиков фасадов старых зданий Амстердама Марка ван ден Хугенблома и Веры фон Луц прозвучала эта композиция.
1: А следующую композицию в Румынии уже много лет ошибочно считают танцевальной.
2: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 235.
1: Южный Техас, США, 2006 год. Тестовая презентация мультимедийной радиоуправляемой игрушки для продвинутых детей-мультимиллиардеров модели Tobii RX стоимостью 420 миллионов долларов на испытательном стенде НАСА. Хьюстон, 16 апреля, 10 часов утра.
2: Now 25 seconds. We have complete clearance to launch. We are go.
3: Angle 3 left turn ahead. Taxi departing cross 7. 6 Delta Bravo flight clear to land runway 22. Be another F5 turning at the intersection of north south taxiway left to the runway.
4: Bravo flight.
3: 6 DB after your
5: local flight. 15 seconds. Guidance internal. 13, 12, 11, 10, 9. 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Сотая идея. Забавно выйдет, если вы отправитесь с другом на природу. Вашего друга укусит ядовитая змея, и вы, вроде бы отправившись за помощью, отойдете на 10 метров и станете изображать, что вас тоже укусила змея. Потом вы станете препираться с другом, кто должен идти за помощью. Многие в этой ситуации теряют самообладание. Тем смешнее будет, когда вы признаетесь, что вы пошутили.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Чиплидук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

Присутствовать на съемках фильма по своей книге – это все равно, что смотреть, как твою корову перерабатывают в бульонные кубики. Джон Ле Карре, автор шпионских романов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Долой квасной патриотизм!
1: Даешь ликероводочный!
2: Радио Чиппельдук. Великая алкоголическая революция.
3: Переворот на 40 градусов.

телевидение – это место, куда отправляются старые фильмы, когда умирают. Боб Хоуп.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили,
1: да,
0: что Радио Чипальдук нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся, и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы...

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости». В студии радио «Чепедук» Арсений Мухин. Вчера в Москве, 5 марта 1976 года, состоялся пленум Центрального комитета КПСС, избранного 25-м съездом Коммунистической партии Советского Союза. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева. Простите, сейчас звонит мобильник, сейчас я отвечу и продолжу новость.
4: Алло? Алло? Да? О, здрасте. Да, я сейчас просто в эфире, да, вот читаю тут несвежие новости. Я сейчас дозапишусь, и через полчасика можем связаться, ладно? Ага, ладно, пока. Ага.
3: Простите. Продолжаем несвежие новости. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Леонида Ильича генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум единодушно избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем составе. Члены Политбюро – товарищи Брежнев, Андропов, Гречко, Гришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Кунаев, Мазуров, Пельши, Подгорный, Романов, Суслов, Устинов, Щербицкий, В.В. Кандидаты в члены Политбюро – товарищи Алиев, Демичев, Машеров, Пономарев, Рашидов, Соломенцев. Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев, Суслов, Кириленко, Кулаков, Устинов, Пономарев, Капитонов, Долгих, Катушев, Зимянин, Черненко, К.У. Пленум утвердил председателем комитета партийного контроля при ЦК КПСС товарища Пельше А.Я. Также пленум предложил кандидатами в кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС товарищи Светлакова, Галустяна, Харламова, деятели искусства Волочкову, Баскова, Никоса Сафронова, а также Евгения Петросяна. Это, простите, конечно, была шутка более позднего периода. Это были, как обычно, не очень свежие новости на радио Чипедук. По материалам свежей газеты «Комсомольская правда» от субботы 6 марта 1976 года. Газета основана в мае 1925 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Цена номера 2 копейки. А наверху лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В студии радио «Чепедук» с вами был Арсений Мухин. До новых встреч в эфире. А сейчас, как обычно, немножко современных музыкальных ритмов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Предыдущий трек хорошо мог сопроводить процесс складывания шапочки от солнца из старой пожелтевшей газеты.
1: Ну, а следующую вещь не услышат все те, кто сейчас вышел в магазин.

Какой кошмар. Утро на радио Чиполь-Дука.

0: Фраза дня.
1: Для отбывания наказания помещен в калории строгого режима.

da morire.

胸に命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも埃まみれの夢を

Напрягала меня жизнь нескладная моя, а теперь как носорог. На меня как бульдозер наезжает, напрягает. Напрягают газеты, теле, радио, кассета. Напрягает гороскоп. Каждый день из веры в веру обращают, напрягают. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московской пустой бамбук. Напрягает жена, денег нету ни хрена. Напрягает, ой, яйцерезка, и любовница все соки выжимает. Напрягает. Напрягает работа и заботы идиота. Напрягает пустота. И трамвай, что меня переезжает, напрягает. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московской пустой бамбук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам.
2: Чипльдук.

0: На радио Чиппельдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппельдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппельдук.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфире неконтролируемый информационный поток.
2: Ньюс на радио Чебальдок.
3: Добрый вечер. В эфире радио Чебальдок.
4: Здравствуйте.
3: С вами Михаил Кривтинский и... В эфире Калачинский Ньюс. Сегодня вице-премьер Александр Кирилл инновационную политику Александр Кирилл Чубайс.
4: Результаты единого государственного... не соответствуют стандартам. Форсинка.
3: По подозрению в поджогах автомобилей, психически больные, такую статистику сообщает Интерфакс.
4: О спорте. Футболисты сборной России во время встречи Сергей Симак.
3: Никита Михалков, по завершившимся там юбилейным Уилл Смит, красной дорожки. И о погоде. Завтра местами дождика маловероятны.
4: Вы слушали на данный час всего. С вами были
3: и Арсен Крылышковский. Всего хорошего.

Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете караси?».

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: the house tonight.
1: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио Чипльдук.
2: Краков. Зал городской филармонии. Концерт органной музыки. Прелюдия соль мажор. Амфитеатр. Фойе второго этажа.

О, что-то есть. Холера ясного. Пш-пш-пш. Кыш. О, ты. Прошу.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся!

high-class perfume fills up the room. Like all the big girls,

Радио Чипльдук. Не радио, а

0: Добрый день, дорогие радиослушатели веб-радио Чипльдук. Как всегда в это время в эфире программа «Конвертация валют по курсу Центробанка России на сегодня». Итак, мы начинаем. За 100 ангольских кванс, вы не поверите, сегодня дают 44 рубля 34 копейки. Да, забыл вам сказать, что в студии сегодня с вами Антон и Игорь. Вам слово, Антон.
1: Да, Игорь, если мне не изменяет память, то курс ангольских кван, по-моему, понизился, да?
0: Кванз.
1: Поэтому я бы посоветовал нашим юзерам хранить деньги в ботсванских пулах, потому что сегодня курс на 10 ботсванских пул составляет целых 43 рубля 40 копеек.
0: Дорогие друзья, тем, кто не успел поменять рубли на ботсванские пулы, настоятельно рекомендуем замбийские квачи. Сегодня за 10 тысяч замбийских квач можно выручить 60 рублей 4 копейки.
1: Вот. А тем туристам, которые едут не в Замбию, а в Малавию,
0: Куда?
1: Малавия.
0: Малавия.
1: Вот. Там тоже, оказывается, квачи, но малавийские. И за 100 малавийских квачей сегодня дают 23 рубля 82 копейки.
0: Антон, я бы даже пошутил, квач-квачу рознь.
1: Да, потому что все-таки удобнее, вот на мой взгляд, в малавийских квачах хранить деньги.
0: Или,
1: согласитесь.
0: Скажем образно, хороший квач – малавийский квач. Продолжаем обзор валют по курсу Центробанка России на сегодня на радио Чипльдук. С вами в студии Антон и Игорь.
1: Игорь.
0: 100 бангладешских... Так. Так это название валюты. Так. 100 бангладешских... Так. Сегодня 48 рублей 32 копейки. А вчера, Антон, вчера... И я прошу обратить внимание и ваш, Антон, и наших радиослушателей. Вчера за 100 бангладешских так давали 48 рублей 30 копеек. Вы видите, как поднимаются таки.
1: Вот интересный у меня возник вопрос. А есть ли в Бангладеше такая валюта, как не так?
0: Не так. Была такая валюта не так, но после переворота генерала Дафурси валюту поменяли, она называется теперь так.
1: Так, очень интересная информация, спасибо. И к сведению туристов наших, которые собираются ехать в Эфиопию, очень важная информация. 10 эфиопских быров составляет 30 рублей 4 копейки. И прошу обратить внимание, вот нам недавно позвонили из эфиопского посольства и настоятельно предупредили, чтобы туристы не меняли быры на улице, а только в обменных пунктах. Потому что в Эфиопии сейчас буквально наводнена фальшивыми бырами.
0: Итак, 10 эфиопских быров, 30 рублей 4 копейки. Ну что ж, дорогие друзья, это была наша ежедневная программа «Конвертация валют» по курсу Центробанка России на сегодня на радио Чипльдук. Благодарю вас за внимание. Успехов вам в тяжелые времена кризиса. Экономьте деньги, храните их в бырах, таках, квачах, пулах, кванзах. С вами был Антон
1: и Игорь.
0: Всего доброго, спасибо.
1: До свидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.
2: Радио Чипльдук. С неограниченной безответственностью.

0: not lying.
1: Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радиочип Льдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радиочип Льдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чип и Льдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Некая Ната Барменко, барменка, подставляет
3: такого замечательного человека с мечтами о мировом гражданстве, ну или господстве.
2: Вот как. Учится любить людей, крайне мало напевает песенки на досуге, крайне мило напевает песенки на досуге, делает божественные бургеры и коктейли с ромом. Пожелайте ему здоровья.
4: О ком речь?
2: Его зовут Алексей. Звоним.
5: Алло.
2: Алексей.
5: Да, здравствуйте.
4: Как это, Алексей, любить людей? Учиться любить людей? Это как?
5: А это кто?
4: Вас беспокоит с радиостанции Чипыльдук. Давайте так, у нас мало времени. Вот учиться любить людей, что это такое?
2: Характеристику такую вам дали.
5: Ну, это постараться попробовать, не знаю, любить как-то.
4: Вот есть мнение, что вы стараетесь. А вы сами как считаете?
5: Ну, я учусь, еще не умею.
4: Ну, хоть кого-нибудь уже полюбили, хоть, я не знаю, там, ближнего своего?
5: Ну, надо вот спросить, кстати.
4: А есть тут... А рядом есть ближний какой-то?
2: Кого любить?
4: Кого? Вот кого бы могли сейчас спросить?
5: Нет, я сейчас на работе.
4: Но вы знаете, на работе вообще возлюбить ближнего — это подвиг.
2: Обычно это чаще это... случается с незнакомыми людьми. Их легче возлюбить, чем тех, кого хорошо знаешь, кто рядом.
5: Да, лучше, да, согласен. На улице попроще как-то будет.
2: Дальнего ближнего.
4: Так, на работе вы можете что-то нам воспроизвести музыкальное?
2: Нам еще пишут, крайне мило напевает песенки на досуге.
5: Ну, сейчас не досуг. К сожалению, не могу. У нас песни не приветствуются.
2: Что-что?
4: Что не приветствуется?
5: У нас песни не приветствуются, да. У нас не поющих.
2: А сделать божественный бургер на работе и коктейль с ромом, вот так тоже пишут про вас.
5: Нет? Это еще недавно можно было, а теперь все изменилось. Ну, бургер можно, но уже без рома.
4: Что за рабочее место у вас?
5: У меня рабочее место — стол с компьютером, со стулом.
4: Угу, хорошо.
5: И под колпаком секретности все это спрятано.
4: Мать честная. А Чипыльдук-то вы как слушаете там в секретности в этой во всей?
5: Тихонечко, в наушниках, так чтобы никто не знал.
2: Так под колпаком, конечно, под индивидуальным. Никакие лишние звуки не распространяются вовне.
4: Законспирированный человек. Мне кажется, надо его отпустить сейчас с миром. Если спросят, мы вам не звонили.
5: Я понял. Естественно, я буду держать это в секрете.
4: Хорошо, никому не рассказывайте.
5: Договорились.
4: Не дай бог упомянете радио Чипыльдук где-нибудь в тусовке. Пеняйте на себя.
2: Алексей, спасибо.
5: И вам спасибо.
2: Желаем успеха во всем хорошем.
5: Иначе привет.
4: Счастливо.
2: До свидания.
5: До свидания.
4: Засекречен.
6: У нас

0: Литературное чтение. Листая страницы классиков.
1: Велимир Хлебников. Отрывок из стихотворения «Заклятье смехом».
2: О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно. О, рассмейтесь усмеяльно! О, рассмешищ над смеяльных смех усмейных смехачей! О, и смейся рассмеяльно смех над смейных смеячей! Смеева! Смеева! Усмей, я смей смешики, смешики! Смеюнчики, смеюнчики! О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!
1: Прозвучал отрывок из стихотворения Велимира Хлебникова «Заклятье смехом», написанного в 1910 году.

0: Чипелдюк.
1: Я тут смотрю, что я не один такой, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
2: Чипельдук. Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Чипельдук.
4: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Внимание! Пострадавшим от пластических операций хирурга Мотовилова ГА просьба переключиться на частоту 68,7.

to JP Richards.

0: Прямые включения на радио Чипльдунг.
1: Швеция, Гетеборг. Духовой оркестр шведского портофлота провожает китобойное судно «Паддан» на промысел «Нарвала» в районе банки Стурхольм.

морские медленные воды, и то, что рельсы в два ряда, как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле, как ни ряди разум.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Акустическая лупа.
1: Как известно, человеческое ухо не позволяет нам слышать звуки в мире насекомых и микроорганизмов. Однако эти звуки есть. Аналогом оптической лупы, увеличивающей изображение, в мире звуков является так называемая акустическая лупа, увеличивающая, если можно так выразиться, звук.
0: Современные ноу-хау позволяют с помощью нанотехнологий приблизить гиперминиатюрные сверхчувствительные микрофоны практически вплотную к объектам и обитателям микромира, дав нам, наконец, уникальную возможность услышать обычно неслышимые звуки с точки зрения и в масштабе самих обитателей этого удивительного микрокосма.
1: Запись вторая. 1998 год. Голландия. Утрехт. Музей музыкальных инструментов. Клоп в музыкальной шкатулке.
0: Звукоувеличение в 345 раз.

0: Наличие второго, третьего и четвертого голосов в финале этой редкой аудиозаписи вызвано проникновением внутрь музыкальной шкатулки еще трех представителей этого отряда кровососущих – клопов постельных Цимикс химиптерус из России, Франции и Вьетнама и воссоединением их со своим голландским собратом Цимикс лектуларис.
1: Характерные трубные звуки всех особей являются выражением не только голода, но и радости от встречи товарищей по изгнанию, скрывающихся внутри конспиративной емкости от преследования отряда Homo sapiens.

0: Вы слушали музыку для таксидермистов, которая идеально подходит для набивки свежей березовой стружки и пенопропиленовых шариков в шкурке экзотических грызунов.
1: Ну а следующий трек способствует лучшей усвояемости салата с рукколой, тигровыми креветками и чесночными сухариками, слегка спрыснутыми бальзамическим уксусом. Приятного прослушивания!

longer. Priest Violet, priest Tulele.

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет, извлеченных из старой обуви. Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Вот я извлек из женских луноходов, такие, знаете, луноходы-валенки, газета...
3: У меня, кстати, горнолыжные ботинки, там огромное количество газет.
2: Подождите, Илья, вот у меня из луноходов вот материал, страница 20, большой материал под названием «Традицию нельзя затоптать». Значит, говорится, что же за традиция? Советский Союз 20-30-х годов стал предметом осмысления в новом спектакле художественного руководителя МХАТа имени Чехова. Понимаете, вот можете тоже, тот, кто будет эти луноходы носить, может достать эту газету и узнать, что за традиция была, значит, вот в этом театре. Какие у вас еще, Илья, интересные обувь какая-то есть?
3: Ну, сейчас я смотрю, много босоножек, там почти не осталось газет.
2: Вы говорили про лыжные ботинки, вот меня очень интересует. Давайте посмотрим, был
3: бы эти лыжные ботинки. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Вот интервью.
2: Прекрасно.
3: Пасьянс помогает мне легко заснуть.
2: Скажите, а вот судя по лыжным ботинкам, обладатель ходил коньковым ходом или традиционным?
3: Вы понимаете, это горнолыжные ботинки.
2: А горнолыжные ботинки?
3: Это огромные совершенно такие, похожие на луноходы, кстати.
2: Тогда можно целый номер комсомолки-толстушки затолкать в такие ботинки.
3: Да, на выходные дни комсомолка-толстушка.
2: Да. Но у вас что-то там интересное есть, какой-то материал из этих горнолыжных ботинок?
3: Ну вот, я вам говорю, статья на интервью со Светланой Немоляевой.
2: Да.
3: Куклы рассказали детям о доброте и смелости, статья.
2: Интересно.
3: Очень познавательно. Здесь много... Трамвай домчит домой. Большая интересная статья.
2: Да, прекрасно. Вы знаете, меня что вот удивляет? Вот стоят, значит, сланцы. И даже в сланцы кто-то запихал газету. Вот, понимаете, я сейчас
3: как это возможно,
2: достаю. Зачем это делается?
3: Это скорее кроксы. Вы знаете, так говорят, кроксы.
2: Кроксы.
3: Вот туда можно засунуть.
2: А в сланце-то зачем было? Сланцы. Ну, вот здесь материалы. В этих сланцах газета «Трассировка новой линии столичной подземки» утверждена.
3: Хотелось бы все-таки газеты «Гудок», «Труд» вот этого периода. Но вы знаете, совершенно помолодела обувь.
2: Да.
3: Вот.
2: Молодела. А вот для пожилых я извлек...
3: «Вечерняя Москва» у меня газета есть.
2: Хорошо, «Вечерняя Москва». Может быть, там что-то о вечернем досуге есть, да, для пожилых людей.
3: Просто запах жуткий какой-то.
2: Да, ну это не мудрено. Да, вообще. Друзья, нам не позавидуешь сейчас. Здесь в студии сейчас такая, извините, вонь. В общем, конечно, в основном люди аккуратно носили. Но достаточно одного вот этого драного тапка от человека не очень аккуратного, чтобы запахом заполнился. Фух, ты не представляю, как это. Хорошо, что все хранилось на антресолях.
3: Большое интервью с Ларисой Семеновной Латыниной. Я думаю, многим любителям спорта это прекрасная спортивная гимнастка известна. Вот большое интервью. На руках меня носили.
2: Да, замечательный материал. Продолжаем и уже завершаем обзор газет, найденных в скомканном виде в старой обуви, хранящейся под кроватью, на антресолях, на дачах, складах и прочих местах.
3: Да.
2: Старые газеты оказались не очень старыми, но все-таки достаточно любопытными.
3: Ну, понимаете что? Дело в том, что то, что мы считаем старым, Да. Это уже можно назвать древним, понимаете?
2: Да.
3: Вот представьте себе, 5 лет разницы. В 85-м году мы читаем газету 80-го года. Разница огромная.
2: Да.
3: А сегодня мы тоже читаем газету 2000, вот, пожалуйста, 19-й год. А уже с тех пор была пандемия, поэтому можно сказать, что газета совершенно из другой жизни.
2: Да. Ну что же, попросим наших ассистентов убрать эту всю обувь аккуратно. Газеты мы потом также аккуратно скомкаем и запихаем их на свои места. Может быть, они немножко в другом порядке, ведь правильно могут оказаться.
3: Абсолютно не имеет ни малейшего
2: значения. Газета, которая была, например, в лыжных ботинках, может оказаться в детских сандалиях.
3: Вы знаете, что я предлагаю?
2: Да.
3: Я предлагаю сейчас всю эту барахло, все эти газеты обратно запихать.
2: Да.
3: И встретиться нам с вами лет через 15.
2: Да, действительно. Вот тогда это будут действительно совсем не свежие новости.
3: А сейчас мы с вами должны как-то...
2: Да, завершаем этот обзор. Да. Газеты, которые мы достаем из вот этих бахил из 66-й поликлиники. Так, читаем здесь материал под названием «Очень горячий. Наша планета вмещает в себя внутри раскаленный шар, распространяющий свое тепло земной коре». Вот такой материал. Это кто захочет, может взять вот эти вот ботинки синевато-черные и на странице 29 прочитать эту информацию подробнее. А пока мы запихиваем, значит, эти газеты снова в эту обувь. И пусть мы в следующий раз сделаем обзор более старых газет. Но все равно...
3: Может быть, просто если у кого-то есть обувь старая...
2: Может,
3: с газет. Может, нам прислать просто.
2: Присылайте нам старую обувь действительно от прабабушек, прадедушек. Какие-то, может быть, действительно купленные на барахолках.
3: Да, найденные на антресолях.
2: Да, действительно. И очень хотелось бы иметь какую-нибудь оригинальную, экзотическую обувь. Например, какие-нибудь балетки.
3: Да.
2: Пуанты розовые с завязками. Знаете, ботильоны какие-нибудь, лоферы. Ну, вот, ну, конечно же, бутсы футбол. Но тоже не мешало бы иметь. И этническую обувь, пожалуйста, присылайте. Например, унты, угги, какие-нибудь чувяки. В них тоже могут быть интересны, какая-то пресса внутри. Вот. Ну и, конечно же, наши лапти родные.
3: Да.
2: Мы с удовольствием в них пороемся, в этих газетках. И особенно хотелось бы иметь в своем распоряжении деревянные голландские кломпсы. Мы с удовольствием почитаем и газеты, и саму обувь прокомментируем.
3: А что важно, мы можем соприкоснуться с очень старыми, но при этом вечными новостями, ценностями.
2: Да. Понимаете, такие
3: старости. Это благородно, это породисто.
2: Да, очень все это познавательно, очень содержательная обувь. Так что, друзья, не спешите расставаться с вот этим хламом. Обязательно ознакомьтесь с газетами, которые запихнуты туда внутрь.
3: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
2: и Илья Ярцев.
3: До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости».
2: А сейчас продолжим наше вещание современными ритмами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Распространенная ошибка начинающих носить тюрбан – затягивать его слишком туго. Нужно давать голове дышать.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Да.
3: Алексей.
2: Да-да.
3: Да, приветствуем вас в этот такой пасмурный день.
4: Ну, возможно,
3: где-то он и солнечный. Надеемся, что вы как-то лучами солнца своего разума расцветите его нам.
4: На радио Чипльдук. Не расцветит, боюсь.
3: Алексей.
2: Да.
3: Радио Чипльдук вас тревожит. Алексей Байкер.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Как-то вы...
4: Алексей,
2: неожиданно.
3: Медленно
2: неожиданно
3: оттаивает ваша душа. Или вы заняты чем-то там?
2: Ну, ради такого я готов освободить все свои
3: отложить
2: дела.
3: Все. А что отложите?
4: Подожди. Нет, лучше как...
3: Да. А, хорошо. Да. Ну, давай по очереди. Да.
4: Так, ради какого отложить? Вот спрашивает Кирилл, а у Андрея сразу в стык вопрос.
3: Что отложить?
4: Что отложить? Да.
3: Что? А в целом, если просуммировать, какого вы вообще хотите отложить?
2: Я бы мог пошутить насчет...
4: Ну, мы поняли эту шутку и приняли.
2: Хорошо.
3: Ну, так что поделывали-то?
2: Что поделывали? Да машину пытаемся запустить. У нас холода наступили, и машины резко перестали запускаться.
3: А где холода такие?
2: Прохладные.
3: Где холода?
2: Ну, Челябинске.
3: Челябинск.
4: Ух!
2: Ну да, суровый Челябинск, суровыми парнями.
3: Да, и характер суровый.
4: Но машина-то так что и не запустилась.
2: А, пока еще нет. Вот сейчас как раз занимаемся важными делами.
4: А вы ее куда запустить-то хотели? Запустить куда?
2: Да хоть куда-нибудь, чтобы она хоть куда-нибудь уже поехала. Она даже запускаться не хочет. Вот позвонили, подняли мне настроение, сейчас она точно запустится.
3: Толкануть, собрать,
4: а
3: еще
4: вы ее
3: там
4: как пытаетесь,
3: с народ.
4: Вы ее как хотите запускать-то? Какие у вас
3: какими?
4: В заначке
3: ты
4: есть
3: давно
4: способы?
3: Не запускал. Вставляется такая, знаешь, железная штука где-то в районе радиатора. Да, и так тыр-дык-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Можно на педаль, как у мотобайка. Как бы дым-дым-дым. Он же байкер. Вы на мотобайке летом катаетесь? Или всю зиму?
2: Обязательно.
3: А зимой тоже на нем?
2: Зимой, к сожалению. Нет, зимой есть. Нет,
4: а работа, если ладно. Ее с горки просто запустить к чертовой матери?
3: Ее надо на горку поднять сначала.
2: Лучше ее просто сжечь и все. Даже можно не запускать.
3: А какая это? Какой-то грузовой автомобиль или пассажирский?
2: Да нет, легковая.
3: Легковая.
2: Легковая. Да.
4: А может ей по капоту просто ударить молотом?
3: Обычно помогает, да?
2: Я говорю, можно просто ее поджечь бензином облить и поджечь. И тепло, и красиво. Можно на видео снять.
3: Не надо.
4: Ну, она просто не сезонная, ей холодно сейчас. А когда будет тепло, она поедет, нет?
2: Ну, да. Да не, я думаю, запустим. Раз уж вы позвонили так неожиданно, то, наверное, это знак к тому, что она сейчас
4: запустит. Можешь просто грелку как-то использовать? Какие-то согревающие.
2: Да, она уже в тепле стоит, уже в тепло загнали ее.
3: И даже в тепле не заводится. Вот, друзья, слушатели наши,
2: вот,
3: понимаете,
2: пока
3: как...
2: прогреет.
3: Да, вот все
4: но
3: переживают.
4: Но у вас минус 40 или минус 30? Какая у вас температурная ситуация?
2: Да нет, у нас что-то градуса 22 сейчас. Минус 22, где-то так.
3: А, теплынь какая-то.
2: Ну да, конечно.
4: Понятно.
2: Это еще...
4: А у вас же обстановка-то такая, что вот летом, наверное, жарко не очень, да, а холод...

0: ее запустить?
1: Ну, давайте.
0: Чтобы она пойдет, да?
2: Давайте, конечно.
0: Хорошо.
1: Да, ну, я думаю, что...
2: Мы входим в каждую ситуацию. Вот кому звоним, кто там ребенка купает, мы купаем, машину заводим, переживаем за каждого, конечно. Живем одной большой семьей, друзья.
1: Заводите.
2: Да, давайте.
0: Давайте.
2: Все посылаем кванты энергии. Алексеев, Челябинск.
0: Ау.
2: Давайте.
0: Запускаю.
2: Да.
1: Так.
0: Слышно?
2: Да нет. Нифига.
0: Ну вот.
2: Ну вот
0: даже
2: так
0: не
2: вот.
0: Слышно ее.
2: Вот. Да.
1: Ну, так, в общем,
2: это так... был звук не запускавшейся машины, друзья, потому
1: так
2: что...
1: Не
0: да,
1: запустили.
0: Звук не запускающейся машины. Очень актуальный звук на самом деле. Я так думаю, сейчас с холодами это будет прямо очень актуально.
1: А какая вот марка, чтобы так прорекламировать отрицательно?
0: Мазда. Этот...
1: Мазда. Не приспособлен, не годится.
2: Ну вот интересно, а рекламу вот нельзя, да, типа это вот коммерческое, а антирекламу можно?
0: Да, конечно, можно. В принципе, я думаю, любая машина может так, в зависимости от состояния.
2: Ну, если вот антирекламу Чапльдука где-нибудь будут заводить, я думаю, что мы не очень это будем приветствовать.
0: А я думаю, у вас антирекламы не будет.
2: Пока бог не
0: ловил. Какая у вас может быть антиреклама? У вас позиционируется радио, как скажем так, далеко не как все радиостанции. То есть у вас своя радиостанция.
1: Не, ну если Чапльдука-Юг, Чапльдука-Юг же можно нас вытеснить.
2: О, да, да. У нас, видите, у вас свои проблемы, а мы можем в один прекрасный день не завестись. Понимаете? Тоже
0: почему?
2: Такое. Да к чего, почему? Тоже топливо, на котором работает радио, тоже кончается.
1: Да нет, топливо-то у нас есть, понимаете?
2: Ну, творческое топливо-то это да, но с переливом,
1: надо
2: да.
1: Надо же, да, его где-то...
2: Да.
1: Хотя бы в канистру. Канистры нету. Куда это топливо залить, чтобы потом...
2: Ну мы намеками такими выражаемся, но вы понимаете...
0: Да, конечно.
2: Но это мы не будем сейчас эту грустную песню заводить, потому что мы позвонили поднимать друг другу настроение. Мы так понимаем, что вы вам приподняли, вы нам тоже, ну, немножко приподняли. Мы поняли, что с ребятами, значит, ребята тоже слушают Чапльдук, наверное, в курсе
0: конечно.
2: Тоже. И они тоже поддержат нас.
1: Давайте, действительно, поддерживайте нас, а мы вас будем заводить.
2: Мы будем вас поддерживать.
1: Что, заводить будем, чтобы и машины
2: всем
1: не нужна
2: миром,
1: была.
2: Да, будем заводить. Как-то тыр-тыр-дыкнулось там.
1: Чтобы вам с помощью Чапльдука ехалось по жизни ничуть не хуже, чем на Мазде.
0: Хорошо, спасибо большое.
2: Надо джингл сделать вот этот вот.
0: Сегодня.
2: Сделаем джингл такой вот с вашей машины, когда заведете. Чапльдук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук.
0: Чапльдук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук-дук.
2: И вот так вот.
0: Это уже больше на мотоцикл похоже.
2: Ну, вам виднее, Алексей Байкер.
1: Ну, чтоб потеплело. Давайте за это будем теперь, на это
2: упадать. Все, встряхнулись. Встряхнулись, да. Сейчас поставим какую-нибудь...
1: Теплую ламповую
2: мелодию. Да. Какая попадет? Ага. Какая непредсказуема. Ну что,
0: да,
2: спасибо всему Челябинску.
0: Такое.
2: Да. Удачи вам
0: большое.
2: Не
0: спасибо.
2: Только в заводке машины,
0: я
2: но
0: думаю,
1: заводитесь с полоборота. Да. Пока.
2: Пока.
0: Вам тоже. Вам тоже.
2: Спасибо.
0: До свидания.
2: До свидания.
3: У нас все ходы записаны.
4: Tienes guisantes en casa, fresquitos del mercado o de la sirena. ¿Verdes negros o marrones? ¿Solo secos? No pasa nada. Con agua se le llenan de vida. Ya nos tocamos en la cocina.

0: Кино. Как это делается?
1: Грамотно и разборчиво произносить текст очень важно, когда человек рассказывает о кино или делает синхронный перевод. Учиться этому надо с детства. Послушайте, как мальчик Боря в свои 3 годика осваивает профессию синхронного переводчика с взрослого на детский. Руководитель курса, мастер художественного слова, папа Бори, Борис Старший. Ну, естественно, на первом подготовительном курсе обучения речь идет о любимых мультиках.
2: Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух.
3: В мультике Винни-Пух?
4: В мультике Винни-Пух?
3: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
4: Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов.
3: Евгений Леонов.
4: Леонов.
3: Его голос ускорили.
4: Его голос ускорили.
3: Ну, записали быстрее.
4: Ну, записали быстрее.
3: А если замедлить, то можно услышать...
4: А если замедлить, то можно услышать...
3: Обычный голос этого замечательного актера.
4: Обычный голос этого замечательного актера.
3: Молодец, Давидка.
4: Все, поработали?
3: Все, поработали.
4: Так, теперь нам надо что-нибудь по это...
3: Посмотреть.
1: После просмотра шедевров мирового кино, по итогам обучения, будущий киновед и синхронист Борис-младший получает лицензию на право выступать с лекциями об истории мультипликации в детских садиках города. А возможно, и выезжать за рубеж на международные кинофестивали.
4: Лу-лу.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

0: Наш век сугубо неэгоистический. Всегда найдутся люди, готовые подумать за нас. Кристофер Морли.
1: Hit the beat and take it to the verse now.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Уважаемые пассажиры, командир корабля и экипаж приветствуют вас на борту современного авиалайнера Чипльдук International.
2: Будьте внимательны при взлете и посадке. Запрещается пользоваться любыми электронными приборами, кроме предназначенных для прослушивания радио. Пристегните ремни безопасности друг к другу.
1: Наш Чипльдук собирается вылететь по маршруту Москва, Шанхай, Гонконг, Сан-Франциско, Первоуральск, Лиссабон, Манила, Актау, Турку, Комарово, Буэнос-Айрес,
2: Верхние Котлы, Сан-Себастьян, Владивосток, Бангкок, Тулуза, Медведково, Большой Тишинский переулок, дом 3, квартира 47.
1: Всего мы будем пролетать более чем над 2000 городов и селений мира. Приготовьтесь к взлету.
2: Но просим учесть, что наши бензобаки почти пусты, и горючего на донышке нам с вами хватит только до Тулы. Там вам вместе с нами будет вежливо предложено собрать свои вещички и в полной тишине освободить самолет. И полет с компанией Чипльдук останется лишь светлым воспоминанием.
1: Так что, уважаемые пассажиры, если вы хотите продолжать полет, предлагаем вам скинуться всем салоном и поучаствовать в приобретении керосина. Водитель бензозаправщика Егор ждет вас у трапа на сайте аэродрома Чипльдук с реквизитами и шляпой для добровольных пожертвований.
2: В полете вы сможете наслаждаться прослушиванием радио, стереонаушниках или через колонки, вмонтированные в спину впереди сидящего пассажира.
1: Ну а чтобы не закладывало уши, после оплаты керосина вам будет предложена ароматная взлетная карамель.
2: Желаем вам приятного полета.
1: Ну а прямо сейчас музыкальный аперитив.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Сотрудники главного по центральному задержали 37-летнего по подозрению. Как сообщает служба, этот гражданин выступал в мае. В ходе удалось установить и задержать. Им оказался житель, напоминает агентство. Сотрудники, расследующие о необоснованном ПРИ, вполне могут, считает Юрий. В понедельник стало, что следователи возбудили по выделенных на. В частности, в период с по трижды производилось одних и тех же по второй очереди. «Я не могу, что имею тех, которые там были», сказал собеседник. А он заявил, что его направлено исключительно на удовлетворение, пишет газета.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
1: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва. Минералогический музей имени Ферсмана. Российской академии наук. 11 часов 14 минут утра.
2: Так, мы пойдемте дальше.
3: Не исключено, что слово «агат» происходит от названия реки Акатис, которую вы сейчас не найдете ни на одной географической карте, потому что она переименована в реку Дирилло, которая течет по острову Сицилия. И вот там в размытых вулканических породах издревле находили галечки, которые на сколе имели концентрически зональное строение. Как и любая миндалина, агат представляет собой концентрически зональный в общем и целом минеральный агрегат, но в отличие от абстрактных миндалин, агаты сложены преимущественно слоями халцедона, хотя могут быть и некоторые другие слои. Значит, что такое халцедон? С чем мы его едим?
2: Халцедон, штат Калифорния, непосредственно из Южной Америки. Музей минералогический, я веду экскурсию, перезвоните, пожалуйста, через 40 минут, хорошо?
3: Что такое халцедон? Это такая разновидность низкотемпературного кварца, который имеет структурный дефект, в основном связанный с гидроксил-ионом, из-за чего рост этого низкотемпературного кварца не может происходить с образованием полногранных форм, а образуются расщепленные, волокнистые минеральные формы, ну вот такие вот, которые напоминают натеки. Но это не натек, это продукт расщепленного роста данного минерального агрегата. Минералогический музей, я веду экскурсию, перезвоните, пожалуйста, через 40 минут. Хорошо? 40 минут. И вот говоря об оптическом флюорите, нельзя не рассказать вам историю потрясающего месторождения, Куликолонского месторождения.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

Песня, которая прозвучала, была сочинена коллективом музыкантов, нелегально забравшихся в котельную ЖЭКа номер 19. А сейчас прозвучит музыка для складывания в шопинг-карт в супермаркете продуктов без генетически модифицированных добавок, красителей и стабилизаторов.

0: kiss. А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло, а можно услышать Юргена? Юргена
3: нужно? Да, я слушаю.
2: Юрген, вот вы и попались. Вам звонит радио Чипальдук.
3: О, отлично.
2: Вы пишете, что всегда рады нашему радио. Вы сейчас рады?
3: Конечно.
4: Где вы находитесь? Что поделываете?
3: Так, я нахожусь в офисе, сижу, грущу, как говорится. Но вот вы позвонили, я сразу
2: припинулся.
3: Думаю, ничего себе, до нас можно даже дозвониться, оказывается, в нашей маленькой губернии, город Кинешма, Ивановской области.
2: Кинешма, фантастиш.
4: Это у меня ассоциации одни. Когда в детстве играл в города, всегда была Кострома, Кинешма, Караганда. Что качалось на А, чтобы поставить в тупик следующего играющего.
2: А у меня ассоциации, как я с лыжами давненько, несколько десятилетий так мальчиком переходил под Кинешмой реку Волгу.
4: Ух ты.
2: В мороз такой 33-градусный, да.
4: Так что... теперь зимы нынче?
2: Итак...
4: Зимы, как они? Морозные?
3: Зимы, как зимы, лето, как лето. Конечно, морозные, конечно же, хорошие. То есть много белых мух. Даже, я бы сказал, мертвых белых мух.
4: Мертвых белых мух?
3: Которые каждый день убирать. У вас такого нет в Москве?
2: У нас тоже последние годы мух все больше белых.
4: Мне кажется, у нас по весне из-под снега вылезают коричневые всякие мухи, которые тоже надо убирать.
2: Но давайте перейдем все-таки к нашему морковно-рыжему цвету
4: оттенку.
2: Любимому, оттенку, да, нашего разговора.
3: Давайте.
2: Вас, в общем-то, мы хотим задействовать сейчас, чтобы вы музыку в эфире какую-то дали, заполнили. Мы же болтовнёй сейчас заполняем.
4: А
2: люди ждут музыки.
4: Интересно, да.
2: Поэтому вот давайте какой-то музыки по нашим заявкам.
3: Я сейчас слушаю как раз музыкальную композицию такую, может, издалека слышно, вот так вот как-то.
2: А может быть, нам как раз не подойдет.
4: Да.
2: Может быть, мы другую закажем.
4: Давайте послушаем несколько тактов и решим.
2: Да, и скинешь мы от Юргена, слушаем музыку.
3: Да, сейчас я попробую ее найти. То, что вот сейчас ищу прямо на компьютере. Мой маленький iPod. Деревянный.
4: Старый добрый.
3: А какое хоть направление-то, чтобы... Ну, вот
2: я хотел бы что-то, чтобы живенько так вот. Живенько.
3: Живенько. Ну, я могу живенько сейчас очень быстренько даже найти. То есть мои любимые вещи.
4: А я хочу быстренько. Пускай живенько найдешь
2: живенько.
4: Быстренько. Ты хочешь, чтобы он быстренько нашел живенько, а я хочу, чтобы он живенько так быстренько нашел.
2: Нет, мы не усложняем, потому что мы же можем усложнить сейчас, правильно? Мы можем захотеть живенько, быстренько исполнителя на букву Ч.
4: Да.
2: Да?
3: Ч. Нет, я все-таки найду на букву З.
4: З, хорошая буква.
3: З.
2: Не слишком ли мы потворствуем?
4: Сейчас посмотрим.
3: ЗАЗ.
4: Ага. Подойдет она в формат нашего замечательного Чипальдука?
3: Ну, я думаю, да. То есть она такая нестандартная, если можно смотреть по ней очень много.
4: Ну, давайте соприкоснемся.
2: Трубочку тогда поближе к источнику звука.
3: Сейчас я его.
2: И от Юргена, и скинешь мы.
3: Слышно ли?
2: Тиховато.
3: А так?
2: Вот лучше.
4: Вот,
2: чем ближе, тем лучше.
3: Такая забавная девушка, то есть очень интересная, и как-то она по себе подходит мне.

0: Très bien.
1: Отлично. Отлично, Юрген. Значит, итак, напоминаем, что ЗАЗ на радио Чапельдук в программе «По нашим заявкам» воспроизводил нам Юрген из Кинешмы.
2: Говорящая шапка, которую есть. Который вам предлагал. Так я не могу доехать до вас, до Москвы.
1: А вот надо бы, да, это хороший был бы.
3: Конечно,
1: такой,
3: нам больше никто...
2: Можно, да, приехать. То есть, как бы, вы буквально там 5-10 минут уделить это, или все, настолько все забито, эфир?
3: Да нет, можем уделить. Говорящая шапка, знаете, предлагается не каждый день.
2: Да? Ну, я как раз вот зимой, наверное, все-таки соберусь в город Москву и посещу обязательно ваш радио «Чапельдук».
1: Дайте знать обязательно заранее, чтобы все были в сборе тут.
3: На нашей радиоточке.
1: Ага. Я думаю, да, сама исполнительница была бы счастлива, если бы на дисках такой вот бонус-трек был в таком качестве, который, в общем, передает и настроение, и состояние.
2: Да.
3: Спасибо, Юрген. Давайте встречаться.
2: Спасибо. Неожиданно. Спасибо. Обязательно встретимся.
1: Пока.
2: Спасибо. До свидания. Пока.

радио Чипльдук. Димарш.

listen. I'm not ugly, I'm exotic.

0: слушая классику на радио «Чипльдук».
1: В этой рубрике мы, как обычно, представляем вам лучшие образцы мирового музыкального искусства. Вольфганг Амадей Моцарт. «Волшебная флейта». Запись начала прошлого века. Имя исполнительницы, к сожалению, неизвестно.

передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

По заявкам наших многочисленных радиослушательниц прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чапльдук».

0: Дорогие наши слушатели радио Чип и Льдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чип и Льдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чип и Льдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дух. .ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чип и Льдук. И так будет с каждым.

division. All of this fills my

0: А сейчас в эфире новости для людей с ускоренным восприятием информационного потока.
1: Quick News на радио Чипельдук.
2: Добрый день. В студии радио Чипельдук Ермолай Билибин. Новости. МГУ попал в список 50 лучших вузов мира. Московский государственный университет смог подняться на 35-ю строчку в международном рейтинге высших учебных заведений по специальности лингвистика. В упаковках от фастфуда содержится много опасных веществ. Такую информацию в ходе исследований получили ученые из зданий в ходе ряда экспериментов. Шиномонтаж на Ленинском. Скидки до 30% сезонной хранения резины. Удобно, надежно, классно. Шуршание фольги и звон бокалов могут вызвать приступ эпилепсии у кошек. Ветеринары выяснили, что кошки очень восприимчивы к резким звукам. Частые раздражители могут вызвать глухоту у котов старше 15 лет. В России запустился синхронизатор рекламы, позволяющий синхронизировать рекламу сразу в нескольких каналах коммуникации: ТВ, радио, интернете и офлайн. Неизвестный вынес из банка в Подмосковье 11 миллионов рублей. Майонез Шмайц всегда на вашем столе. Майонез Шмайц. Вкусно, надежно, быстро. Спорт. Сан-Антонио вновь вышел вперед в серии с Клиперс. Новость интернета. Facebook расширяется, запуская конкурента Skype и FaceTime. А зубная паста Колдрамет White очень хорошая. Рекомендуем Колдрамин White. Колдрамелт. Колдрамел. Кондромел. Новости кино. Актер Эйс Баттерфилд может стать новым Человеком-пауком. Ранее на эту роль претендовали Нэт Вульф, Том Холланд, Тимоти Чаламет и Лиам Джеймс. Культура. Лев Толстой написал «Войну и мир». Лермонтов – это поэт. Убит на дуэли. Штирлиц играл Тихонов. Мюллера – броневой. Продолжаем. Это новости культуры. Жан-Клод Ван Дам – классный чувак. Пам-пам-пам-пам – написал Бетховен. Это были новости культуры. Доллар 51, а сейчас уже 55, а сейчас опять 51, а сейчас 60, нет, 57-30. Это был квик-курс доллара на сегодня на радио Чипельдук. И о погоде. Завтра ветер слабый до умеренного, без осадков, тепло, сухо, приятно. В студии радио Чипельдук был я, Ермолай Билибин. Увидимся, хотя я еще не ушел.
1: Quick News на радио Чипельдук.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Ночное вещание на радио Чиплюдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
0: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» у нас необычный сеанс. Мы отходим ко сну под перечень успокоительных и снотворных препаратов, разрешенных Минздравом к употреблению на территории РФ. Итак,
2: диазепам. Валерьяны, корневищ, экстракт. Мелиссы, лекарственные травы. Релаксасазан. Циклобарбитал. Реладор. Валокордин, доксиламин, донормин,

0: підемо. Золь сама і вадал, ні трест, ані рія, сам вал, снові тел і маван, пікладор. Ландыша пустырниковые капли Ярославской фармацевтической фабрики. Мелатонин. Велсон. Как спал Нео. Меладапт. Мелаксен. Мелаксен баланс. Меларена. Меларитм. Мелатонин Эвалар. Мелатонин Сезе. Соннаван. Циркадин. Дормикум. Мидазолам. Агонисты мелатониновых рецепторов рамелтион, тасимелтион.
1: Антагонисты орексиновых рецепторов суфариксант,
0: лембариксант. Гетероциклические соединения барбитурата.
1: Фенобарбитал.
0: Это металл натрия. Блокатор H гистаминовых рецепторов. М-холиноблокаторы, димедрол, доксиламин.
1: Средства для наркоза, натрия, оксибутират.
0: Группы снотворных препаратов. Брамиды, альдегиды, барбитураты. Второй компонент – диазепам, фенобарбитал, карвалол, валокардин, хинозаины, метоквалон, бензодиазепины, хлордиазапоксид, флунитразепам, либриум, бротизолам, мидазолам, триазолам, нитразепам, оксазепам, темазепам, флунитразепам, флуразепам, феназепам, топсиламин и, наконец, спиртные напитки.
2: Надеемся, что вышеперечисленные препараты подействовали на вас благотворно, и вы спокойно уснули. Всего вам самого доброго, приятных снов и свежего, бодрого пробуждения.
3: I got no techno toys, blue.

Фраза дня. Пройдя через все годы испытаний, мы все-таки выжили. Но, видимо, уже из ума

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

what you may want, and it's granted.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.

0: вспоминаем на радио Чипальдук.
1: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
2: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
3: Некто Эндодипендо. Волнительно ждем звонка. Всегда готовы на связь из Варшавы.
4: А ждем почему?
5: Алло.
3: Алло, алло. Варшава?
5: Да. Да, здравствуйте.
3: Варшава, Варшава, Варшава.
4: Кстати, был такой фильм «Алло, Варшава» какой-то.
5: Боже, неужели Чипальдук мне наконец-то позвонил?
4: А что значит наконец-то?
3: Сколько лет?
4: Три года назад, а у нас люди по 7 лет ждут.
3: Да.
5: Я жду с самого рождения.
3: Это сколько же вам? Неудобно спрашивать, конечно, девушку о возрасте.
5: Неудобно. Но жду с самого рождения, самое главное.
4: А что вы ждете вот от нашего разговора?
5: Ну, я жду. Просто вот теперь у меня будет хорошее положительное настроение на весь вечер.
3: То есть можем положить трубку уже. Все, настроение достигло.
5: Нет, ну я на работе, у меня сегодня тоже хорошие новости. Я сегодня наконец-то заканчиваю свой проект. Я работала над отелем очень долго, и у меня каждый день было одно и то же. Каждый день у меня были комнаты. А сегодня как раз конец, и Чипальдук позвонил.
3: Слушайте, а можно выездную у вас какую-то акцию Чипальдука провести в отеле?
5: Ну, если хотите, но это только в Польше, на пределах Польши.
3: Ну да, ну вот мы ищем просто...
4: Отель в Варшаве или где?
5: Отель находится больше на север. Там курортный город называется Сопот.
3: Курортный еще лучше. Сопот это что, который да, Сопот же, это Сопот.
4: Сопот.
5: Да,
3: у нас так называется.
4: А летом
3: там конкурсы музыкальные проходили.
4: А летом там какая это самая температура?
5: Летом, в принципе, тепло. Это на берегу моря, это недалеко от Гданьска.
4: А там ну море там... есть, да? Слушайте, я бы что-то не
5: да,
4: знал,
5: Гданское
4: что это в Польше.
3: Ну, Средиземное же там, на севере.
4: Да?
3: А на юге Балтийское. Забыл?
5: Верно.
3: Слушай, ну Сопот, это же мечта. Мы ищем формат какой-то вот гулянки такой, думаем, где бы нам и как отмечать. У нас же слушатели в разных странах, понимаете, 67 стран, больше 2100 с лишним городов, и мы думаем, вот как бы всех-то собрать. Собрать не получается, поэтому думаем, надо объезжать тогда по странам.
4: Слушайте, а вот я хочу летом в Сопот съездить, можно я использую служебное положение? А как вот туда можно в Сопот?
5: Я, если честно, сама не знаю, могу ли я использовать свое служебное положение, потому что я как помощник архитектора приеду туда, заявлюсь, и мне скажут, девушка, вы извините, кто такие? Я говорю, я вот строила здесь, я знаю,
3: покажите,
5: сколько здесь сантиметров.
3: Вот этими вот нежными и руками вот девичьими с маникюром
4: сколько
3: клала
4: еще
3: камень.
4: Строить-то будут это в Сопоте?
5: Ну, значит, примерно еще, наверное, полгодика-годик будет, потому что мы только закончили один из этажей.
3: А их всего этажей?
5: Да.
3: Сколько?
5: Всего два. Один уже закончен, вот второй только закончили, и будет еще партер, так образно говоря, нижний этаж самый, и там будут еще что-то делать. Но это уже меня не касается. Underground. Может быть, кстати, не знаю. Underground, наверное, там тусовка такая должна проходить.
3: А как вас зовут? Вот тут мы догадываемся, мы хотим убедиться. Как вас, ваше имя?
5: Матильда.
3: Матильда.
4: Ты об этом догадывался? По-моему, нет.
3: Я о другом догадывался. Ну ладно, пусть будет Матильда. Ну а мы тоже Чипальдук, понимаете?
5: Ну, я-то правда.
3: Так что мы все догадываемся, кто мы на самом деле.
4: Матильда, а как вы на нас наткнулись, напоролись?
3: Да.
5: Ой, я благодарна своему мужу. Он мне просто открыл глаза, он мне показал Чипальдук, и у нас было целый день счастья, когда мы слушали, ну, это еще было до нашей свадьбы. Ну, и сейчас, в принципе, вы знаете, мы так включаем с самого утра Чипальдук, он может у нас играть, мы так классно вообще, здорово. Я вот очень рада, что мне посоветовали такое классное радио. Хочу вам сказать большое спасибо, потому что вы, ребята, большие молодцы. Мы любители классной музыки. И даже когда в Польше мы здесь находимся, я вот работаю, у меня фирма польская, и как бы ребята все, ну, варшавяки, так образно говоря. И когда я осталась с двумя шефовьями только втроем мы остались, и я включила свою музыку. Они были в шоке. Они настолько это было интеллектуальное просветление для них, что... Ну,
4: а что, они слушают какую-то польскую...
5: Нет.
4: Что-то потребное?
5: Нет, вот если честно, нет, они слушают нормальную музыку, просто они любители старой школы. То есть у них в основном старый рачок, Led Zeppelin, Deep Purple, такое. Они вот не вылазят из этого, но...
3: Углубились. Ну, а контент-то, язык, языковой, так сказать, как польские друзья ваши воспринимают или непонятно? Или как?
5: В смысле, имеется в виду...
4: Ну, Чипльдук, то, что... польский Чипльдук, ну вот они как, поляки-то...
5: Не, ну понятно, для них очень странно все слышать на русском. Хотя они уже привыкли к русскому языку достаточно. Им единственное, что очень странно иногда, я помню, это был такой реально интеллектуальный шок, когда они зашли именно в тот момент, когда у вас была какая-то реклама. Только я не могу... Ну, не реклама, образно говоря, ваши перебивки. И какие-то были а-ля из... Вот это... В Москве ровно, значит, там 12 часов 7 минут, и вот было какие-то типа мяу, мяу, мяу. И они заходят, тут такие звуки... Они, ну, немного были в шоке. Но я должна была им быстро объяснить, что это все нормально. Сейчас будет музыка.
3: Знаете, кто-то от мышей в шоке, кто-то от мяу. Ну, чтобы вот... Значит, Чипльдук все-таки не для них, наверное, крутовато. У нас мяу — это, знаете, просто первый уровень, что называется. А у вас там есть какие-то музыкальные инструменты?
4: Польские.
5: Такого особого ничего. Я могу вам пошуршать моими проектами. Это единственное, у меня просто столько работы, что я думаю, если я сейчас пою, меня отсюда выгонят. Я могу сначала вам пошуршать конфеткой, потом чем развлекаются девушки, когда работают. Кушают конфетки.
4: Это польская конфетка?
5: Да, называются фисташки какие-то. Дурацкие. Они невкусные, потому что они с ромом.
3: А какими-то терминами из вашего строительства вот какими-то порадуете, что у вас самое главное был вот узел, вы никак не могли спроектировать, узел сопряжения
5: ригеля?
3: Не,
5: ну мы ригеля. Вот последнее, что проектировали, много было проблем, это с суфитом под Вишаном из МДФ, в щеротку сплит из МДФ и подношенная у перайонца Щенок Жимся. Вот. И это было немного сложновато.
3: Вот это другое.
4: Польский язык вообще, я вот честно скажу, не знаю, Андрей, я люблю, мне нравится, когда по-польски поют.
3: Я люблю вообще разные языки, вот мне нравятся различия звучания, шуршание, бормотание, вот это вся какое-то многообразие языков мира. Очень интересно, поучительно и занимательно.
4: Польский язык классный.
5: Ну, очень-очень здорово вообще, что так вы мне позвонили, прямо аж ну, надо
4: мы же вот иногда снимаем трубку и набираем некоторые числа.
5: Класс. Так, вас значит, даже не испугало, что в Варшаве.
3: Матильда, Варшава, и ее муж, которого зовут как?
5: Максим.
3: Максимушка. Вот.
5: Да, я, в общем, сейчас вам пожелаю счастья на польском языке. Надеюсь, оно вам больше поможет, чем мое счастье на русском языке. Но,
3: ну, давайте, не бросайте, хотя бы нас тогда продвигайте побольше, там, чтобы мы шире нас.
5: Я, кстати, вот этим
4: занимаюсь. Ну, я вот лично выяснил, что, оказывается, в Польше летом можно на море съездить даже. Я, честно говоря, не знал.
5: Можно, да.
4: Что теплых морей в Польше.
3: Баренцево море там.
5: Ну, я не могу сказать, что оно теплое, но я думаю, если его нагреть собственным сердцем, не знаю, там как-нибудь
3: подойти на этой теплой... Теплой, дружелюбной ноте мы закончим наше общение, но это не значит, что мы с вами навсегда прощаемся. Мы ставим птичку, и вас еще, может быть, как-то так потревожим.
4: Вы обещали, Матильда, нам счастье пожелать на польском.
3: Да.
5: Так. Gratuluję takie radio, Чипльдук. И уважаем, что jesteście najlepszymi. И jesteście najlepszym radio в ogóle на terenie России, на terenie Европы nawet. I dlatego będę słuchała was częściej, bo nie wiem naprawdę, nie myślę, że można jakoś częściej, tylko mam nadzieję, że będziecie jeszcze lepsi, że będziecie mieli szczęścia pracować z takimi słuchaczami jak my. Спасибо.
3: Да, ну, сухачи, а я вот и ответить ничего, поддакнуть
4: нет,
3: не могу.
4: Нет, про сухачей сказал.
3: Ты ну, по-польски поддакнуть два... хоть можешь?
4: Пшешешь. Я как-то могу вот такого сказать. Ну, червоных гитар вам тогда, все, что было.
5: Спасибо большое. И вам всего хорошего. Спасибо, что позвонили.
3: До встречи. Пока.
4: Всех благ.
5: Пока.

0: Чипльдук. Старое, доброе. Интернет, радиостанция.
1: Добрая.

0: Минутка веб-радио Уганды на радио Чипальдук.
1: Намазерьяван маткам мутимагуа езунген слоев сасибуафе.
2: Ухэсига.
1: Ромсай намазерьяван маткам мутимагуа езунген слоев.

0: Mama Maria, fave palisiemu ya. Tukwe kwa saa, tukukwa saba na vo, habali mpaliseyo. Obayambe na dalabali mbufumbo obwensonga, basobole okufuna maka ama tukuvu.
1: Это была минутка веб-радио Уганды на радио Чипальдук.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Ну а следующий трек в нашем плейлисте с особенным вниманием должны прослушать любители конного паркура по крышам в больших мегаполисах.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком и плоской грудью, которая родила свою дочь сразу после пластической операции лица и груди.
1: Таким образом, румынские медики и косметологи доказали, что последствия пластических операций, сделанных в молодом возрасте, передаются детям по наследству.
0: Задумайся.

Радио Чиппальдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В эфире новости на радио Чипельдук. В студии Максим Соловьев. Финансовые новости. Российский рынок будет ждать корпоративных и дивидендных сигналов. Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть снижаются после попытки восстановления в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились ввиду отсутствия сигналов усиления геополитической напряженности. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились преимущественным снижением трех основных индексов в пределах 2%. В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить повышение вместе с зарубежными площадками, но негативные сигналы при этом поступают с сырьевого рынка, на котором можно наблюдать снижение цен на нефть и металлы. В остальном РФ продолжит ждать корпоративных новостей в виде отчетности за первый квартал текущего года, а также объявлений о дивидендах, которые запланированы на этой неделе. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч!

0: Браво!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Продолжается музыкальная программа веб-радио «Чип и Льдук». Ну, а следующую мелодию мы рекомендуем слушать в костюме из лайкры цвета «Зеленый электрик» и в газосварочных очках.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Страницы классики.
1: Не жизнь замечательных людей.
2: Не жизнь замечательных людей.
1: А малина.
2: Малина. Малина.
3: Как-то раз за чашкой чая Антон Павловича Чехова спросили:
4: а правда ли, что в человеке все должно быть прекрасно? Как там у вас и лицо, и одежда, и душа, и...
5: За едой, только о еде,
3: сухо отрезал великий писатель. Знаете ли вы, что чеховскую чайку долго не могли поставить на сцене МХАТа, пока, наконец, уже поцарапав крыло, не догадались поставить в гараже?

0: Всем известно, что великий французский мыслитель Сен-Симон просил с вечера своего лакея будить его по утрам фразой, ставшей с тех пор крылатой: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела». Однако мало кто знает, что ответом лакею по утру бывала обычно грязная площадная брань да башмак в голову.
1: Не жизнь замечательных людей, а малина.
0: Знаете ли вы, что первый вариант сказки Шарля Перро «Красная шапочка» заканчивался тем, что добрый и умный серый волк съедал зловредную девчонку? И только личное вмешательство самого кардинала Ришелье, усмотревшего в шапочке недвусмысленный намек на свой сановный головной убор, вынудила автора подсластить злую политическую сатиру банальным хэппи-эндом. Авантюристка французского двора мадам де Помпадур в быту, однако, была добропорядочной матроной, матерью 10 детей и большой скромницей. Конечно, она могла утопить в нужнике договор с Испанией или уморить стряхнином весь двор, однако никогда не опустилась бы до того, чтобы обвинять в этом домашних. Известно, что Сальери так сильно мучился, не зная, что подарить Моцарту на день рождения, что отравил его накануне.

0: Как-то раз на банкете в честь удачной премьеры Тоски к Пуччини подошел Беллини, чтобы пропустить со своим другом и извечным соперником стаканчик мартини на брудершафт. Раздался звон бокалов.
1: «Ля?»
0: — улыбнулся Беллини.
1: «Си!»
0: — согласился Пуччини.

государственный служащий – это тот, кто нанимает других для выполнения работы, на которую наняли его. Герберт Прокноу.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.
2: Новое слово
3: в музыкальном лексиконе.
4: Быдлз.
5: Массовое течение в рок-музыке. Невольное порождение великих Битлз.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.
1: Спокойно. Прошу пройти. В отделение?
2: Точно.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Писатель Владимир Сорокин. Банкет. Глава «Десерт».
2: Продиджи с заварным кремом. Вам понадобится 700 грамм компакт-дисков группы «Продиджи», 2,5 килограмма свежеприготовленного заварного крема, 200 грамм миндального молока, сахарная пудра. Компакт-диски группы «Продиджи» нагреть в духовке до температуры 220 градусов и быстро скатать в трубочки. Каждую трубочку наполнить заварным кремом. Выложить все трубочки на плоское хрустальное блюдо, облить миндальным молоком, посыпать сахарной пудрой и подавать к столу. «Продиджи» с заварным кремом.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням. И правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашинский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнябчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся.
1: Задымайся.
0: И задёмайся.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, что нужно летом вывесить на веранде, чтобы комары не досаждали вам и вашим гостям? Большой пакет с кровью.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последнее твое.

0: звучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают линькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии I-522А башенного типа посвящается наш следующий трек –

0: Если мы будем говорить то, что думаем, станет очень тихо.
1: Радио Чипльдук. Великая акустическая революция. Переворот на 360 градусов.

is nothing. Only my last

0: Пол Верховен на радио Чипльдук.
1: Чипльдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чипльдук.
1: Чипльдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.